0: en la playa. Desperté relajado.
1: Impressive Sounds с Мистер Кей. Всеки вторник от 6 следобед по Радио Нова.
0: Только те инвита Линда.